0: Με πόλους.
1: Я вот за этим, оператор. Просыпайся до будинка. Сейчас зайти в будинку.